ценности. Господясь, я женитьбу, это пизда злости, это пизда злости, это пизда злости. От куцы повесли, дамки добре рады, знам себе в шем шати.